0: жилу йоюжа так далеко, балакопарске муство FC Energia Хышебус стартуя до сезона в другой лизе, на то суфене дойко цакали, а я мам нинто ове студию моего коллегу Якопа Придихкайта в Дможинске редакции Бубак. Якоп не ойано фен, але йо узко звязане с товариством веням теке жива в маркетингу. Йо энергия напшауду пшикатована на другу лигу. С тем я се Якоб забирал. Вита, Якоб.
1: Добрый день.
0: Шака лужи су гронили, аж йо то велики жив, аж энергия йо пшишва так далеко, а ньога теке дуйки цаз было весте лет напшауду буду поступиш, то поступиш. Цо се мислиш? Су мецне дост, се жаржаш ве другі лізе, а вет цого то ветвісу йо?
1: Йо, то йо пшаує. Весебне по шпатнім захоп'янку сезоне би яно мало лужі з підступ'янім ліцево. Муство йо мело велике шешкостчі свій ритмус намакаш, а предні дубки досташ. Рівно то пак межо теке дрогонік за нову сезону биш. Віме нєнто аж грав'яє від енергії не требаю на куште пад перфектний старт, аби мегалі на кінцу гарєце собу краш. По моєму мненню, стей гармонія а зацуше згромадності в тімі віле важні. Каш се шикне дер'ї знаю, а стоє за других собу граяю, мислім се аж межами самовіці, ако яно в тей класи висташ.
0: Jo, a co bůže po tvojom měněniu největší upomínanie za energiu v nové sezóně?
1: Jo, to největší upomínanie bůže napšaudu kvalita pšešeníku. V slednej sezóně jsou byli hyští pšešeníky jako Schweinfurt abo Havise. Musva kenčcu se južo dlej z profesionelnéje kopaňce rozžoknovali. Přiduce týženie gronie pšešeníky potom zase Hertha BSC abo VfL Wolfsburg. В кшутах Лицбах ма, напшиквад, Вольфсбург с присамым 1,170 миллионами евро вице ако пешнастчо разу так усоку кадеверову годноту ако энергия хэжебус. То йо энормны ростче. Дальчне, а как я то визим пэт годношоны дыбк, су фэны. В чеше лизе су свышали энергия в фэнен к нейактивнейшим, а нейвице гвознейшим в лизе. Jeden Faktor kenč jo našomu mústvoju južo cesto pomagau. Vesebne, v könznych fázach grášu. Vet väčšine do menšine, v druge lize zmakajoš z Dynamo Dresdjane, Kaiserslautern abo St. Pauli na viele väčše pšiwisk. Rola fénovego Lubuška chrčbus toštu sezonu definitívne nedostanio.
0: Jo, a gledame na ten stadion, tovaristvoju su předpísali, až mu se investirováš, kaž co mústvo gráš ve druge líze, co se tam tuchlo stáva?
1: Jo, nekotare věce su se južo gotovali, také gáž předtvar nejo dávno hešti dokončeno. Miastom dajo južo nové upolstrované rezervové wauky zagrájajú. Mimo toho su zavož kmecnego usvetlenia na nejnovše stav přiniesli a v stadionie se niento zase bližče ako nove. A dokoláž my niento v drugej zvieskovej líze grajome, jo se stadion teke južo z trebnú techniku za VAR, za videového súdnika, ugotoval. Dalčne modifikácia ako utvar stadionového kšiva sledujú potom v přichože.
0: Jo, ninto nežilo živetego augusta bužo predne graše. Energia grajo přešivo Hannover 96, a bužoš se predne graše ogledaš.
1: Jo, na kúšte pád. Budu v stadionie a vjaselim se južo veľgi na polne dom. A chtoš se na prednu rundu v DFB-pokalu v slednem leše dopomina, ten vie, až majú Hannoveranarie z nami teke hyšší kúru skúbaš. Som sebe veste, až bužo vielicna nežela kopence. A nažijúce teke redne start do sezóne v drugej zvieskovej líze.
0: Groni Jakob Prídechkajt, náš sportový reportér Možinského magazína Bubak, ktorýž v Balokoparském tovaristve energie Hršubus teke v marketingu živa, napen môžeme našim vúžiským Balokoparjam nežilu Jano 520.